В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте!
0: В эфире рубрика «Окно в Японию», в которой мы знакомим вас с Японией, ее культурой, обычаями, традициями и вообще рассказываем о том, как живут японцы.
1: Во второй половине программы мы выучим полезные японские фразы. Мы надеемся, что наши слушатели узнают из этих передач много нового и интересного о Японии.
0: У микрофона Уга Акико
1: и Ирина Брайан.
0: Лето в самом разгаре. Август для меня – это изнурительная жара, большие суммы за электроэнергию из-за того, что во всех комнатах работают кондиционеры. По ночам трудно спать, не включив кондиционер. От постоянной жары даже пропадает аппетит.
1: Да, лето не самое комфортное время. Сильный зной действительно отнимает много сил и лишает аппетита. С другой стороны, август – это сезон летних каникул и отпусков. А еще по всей Японии проводятся самые разные фестивали и праздники.
0: Да, верно. Например, в моем родном городе, в префектуре Токушима на острове Шикоку, каждый год в середине августа проходит фестиваль, который называется Ава-одори. Ирина-сан, наверное, вы слышали о таком?
1: Да, конечно. Насколько мне известно, Ава-одори в префектуре Токушима – это один из самых известных летних фестивалей в Японии. Ава – это старое название префектуры Токушима, а одори – это танец по-японски. То есть это танцевальный фестиваль в префектуре Токушима. Наверное, он имеет давнюю историю.
0: Да, на официальном сайте префектуры Токушима написано, что он берет свое начало еще в XVI веке.
1: А как вообще проводится фестиваль Ава-одори? Есть какие-то специальные места для танца?
0: В самом большом масштабе он проходит в административном центре префектуры, в городе Токушима. Но и в других городах префектуры тоже можно увидеть этот традиционный танец. В местах, где проводится фестиваль, устанавливают специальные смотровые площадки, напоминающие широкие трибуны. Разные группы танцовщиков по очереди проходят по центру таких площадок, танцуя под музыку в сопровождении ансамбля традиционных японских музыкальных инструментов, таких как поперечные флейты, барабаны. Зрители сидят на трибунах и смотрят, как эти группы одна за другой исполняют свой танец. Танец, в принципе, имеет определенный общий стиль, но каждая группа вносит свои оригинальные элементы. Некоторые придерживаются более классического, плавного и медленного стиля танца. Есть и группы с современным уклоном, с более энергичной и динамичной манерой исполнения. Зрители могут полюбоваться самыми разными вариантами танца.
1: Я много слышала об этом танце и смотрела видеозаписи. Хотелось бы увидеть его когда-нибудь вживую. Традиция Ава-одори зародилась в префектуре Токушима, но в настоящее время танец проводится и в других местах страны, включая Токио. Я даже видела в новостях, что в июне в Париже состоялся международный проект ознакомления с японским традиционным видом спорта сумо. И вместе с борцами-сумоистами во Францию отправились и танцевальные группы Ава-одори. Они выступили там с танцевальной программой и произвели очень сильное впечатление. А вы, Акико-сан, когда-нибудь принимали участие в этом танце?
0: Да, я много раз побывала на фестивале. Всегда в этот период в городе царит особо праздничная, оживленная атмосфера, и я заряжаюсь энергией танцовщиков. Для жителей города фестиваль имеет очень важное значение. Местные жители гордятся этой традицией и ждут фестиваля. Еще где-то с весны по вечерам в разных местах можно услышать музыку, под которую люди репетируют танец. Даже аэропорт в префектуре Токушима носит название «Токушима Ава-одори». В городе Токушима фестиваль проводится с 11 по 15 августа.
1: Всего 5 дней, а люди так готовятся к фестивалю. Кстати, это период Обон, верно?
0: Совершенно верно. В Японии издавна считается, что раз в год, именно в период Обон, души усопших предков возвращаются в свои семьи. Люди собираются семьями и поминают ушедших родственников, иногда посещают семейные могилы.
1: Многие компании, предприятия и общественные организации не работают в этот период. Их сотрудники уходят в отпуск. Люди могут поехать в родные края или отправиться в путешествие и поучаствовать в местных летних фестивалях.
0: Ирина-сан, я рассказала о самом любимом и родном для меня летнем фестивале. А у вас есть любимый, который вы обязательно посещаете?
1: Да, в районе Йокогамы-Хоммоку, где я живу, каждое лето проводится фестиваль, который называется Оума-Нагаси, что можно перевести как «отпускание лошадей в море». Фестиваль является нематериальным культурным наследием префектуры Канагава, и в этом году он проходил в 461 раз. Из тростника, который выращивают и собирают на территории святилища, делают 6 примерно метровых фигурок с головой лошади и туловищем черепахи по числу исконных поселений в районе. Фигурки сначала приносят в святилище, а потом провозят по всей округе. Считается, что эти лошадки забирают на себя все плохое, освобождая жителей от несчастий, неудач и болезней. Потом фигурки снова возвращают в святилище для специальных ритуалов, а оттуда везут в порт, помещают на специальные лодки с украшенными носами и вывозят в море, чтобы опустить в воду вместе с собранными бедами и горестями. А вечером люди собираются в парке возле святилища, где устанавливают специальную платформу, вокруг которой танцуют танец бон-одори. В этом году на фестивале тоже было очень людно и весело. Мы живем в этом районе уже больше 20 лет и всегда стараемся планировать лето так, чтобы не пропустить наш любимый фестиваль.
0: Как интересно. Я тоже живу в префектуре Канагава, но, честно говоря, не знала об этом фестивале. В следующем году хочу пойти посмотреть. Так вот, во многих городах проводятся оригинальные традиционные летние фестивали. Например, в городе Осака ежегодно проводится фестиваль Тендзин-мацури. Он проходит на территории синтоистского святилища Осака-Тенмангу и вокруг него. С конца июня до конца июля. Фестиваль очень масштабный и зрелищный. Тендзин-мацури включает в себя красочные шествия с микоси, переносными святилищами, которые несут на плечах участники.
1: На официальном сайте пишут, что упоминание об этом фестивале есть еще в X веке, то есть его история насчитывает более 1000 лет.
0: Кульминация фестиваля наступает в самые последние дни июля. В эти дни на реке Укава проводится демонстрация роскошно украшенных лодок. Там проплывают примерно 100 лодок, и люди на борту перекликаются, бьют барабаны и звонят в колокольчики, оживляя праздник. Вечером вблизи реки запускают около 3000 фейерверков. Он отражается в речной воде и вместе с великолепными лодками создает впечатляющее зрелище. Многочисленные зрители, собравшиеся вдоль берега реки, затаив дыхание, любуются этим великолепием.
1: В городе Аомори, одноименной префектуры на самом севере острова Хонсю, в начале августа проводится еще один знаменитый летний фестиваль Небута.
0: Он славится огромными фигурами высотой 5 метров, изображающими разные сцены из мифов и исторических событий, личностей и так далее. Внутри фигур встроены лампочки, так что они светятся. На фестивале представлены около 20 видов фигур, установленных на специальных украшенных колесницах. Такие колесницы тянут группы примерно из 20 человек. Они проходят по центральным улицам города в сопровождении ансамбля из японских традиционных флейт и барабанов.
1: Кстати, я слышала, что в этом году нехватка нефти и нефтепродуктов с Ближнего Востока оказывала влияние на некоторые фестивали. Их организаторы испытывали нехватку красок, клея и других материалов, необходимых для подготовки фестиваля.
0: Да, я тоже слышала из новостей, что летние фестивали, где представляют разные фигуры и декорации, столкнулись с проблемой нехватки нафты. Нафта используется для производства, например, клея, который в большом количестве требуется для создания фигур. На некоторых фестивалях пришлось даже сокращать масштабы представления.
1: Как печально, что нехватка ресурсов коснулась даже традиционных летних фестивалей. Очень хочется, чтобы они проходили без сокращений во всем своем великолепии.
0: Кстати, Ирина-сан, говоря о летних фестивалях, не могу не рассказать о Йомисе, рядах торговых палаток, которые открываются во время фестивалей.
1: Да, в таких палатках продаются сладости и разные блюда быстрого приготовления, а еще там продаются игрушки.
0: А вы посещаете подобные Йомисе, когда бываете на фестивале?
1: Да, конечно. У нас на фестивале тоже есть палатки с разной едой, которая мне очень нравится. Какое разнообразие летних фестивалей существует в Японии? Каждый отличается уникальными ритуалами, танцами, декорациями, едой. Но во всех фестивалях есть важное общее. Это бережное сохранение.

0: именно его выставлять. Сегодня мы выучим фразы, с помощью которых можно спросить, как сортировать мусор.
1: Например, если вы не знаете, как выбрасывать бутылки и банки, можно задать следующий вопрос соседям или управляющему домом. Как выбрасывать бутылки и банки? Если вы не можете вспомнить, как называется тот или иной вид мусора, можно показать сам предмет и спросить. Как вынести это?
0: Какой ответ можно получить на такой вопрос? Давайте разыграем небольшую сценку. Положите в эту коробку. Еще один возможный ответ.
2: 指定の袋に入れます.
0: Положите в специальный мешок.
1: Что следует сказать, если вы не знаете, к какому виду мусора относится то, что вы хотите выбросить?
0: В таком случае задайте следующий вопрос.
2: これは何ゴミですか?
0: Какого типа этот мусор?
1: Вам могут дать, например, такие ответы. Содайгоми – крупногабаритный мусор. Или шигенгоми – вторичное сырье.
0: Именно. Что касается вторсырья, то с утилизацией PET-бутылок дело обстоит немного сложнее. Попробуйте спросить так.
2: ペットボトルはどうすればいいですか?
0: Что делать с PET-бутылками?
1: А почему вынос PET-бутылок сложнее?
0: Дело в том, что во многих муниципалитетах корпус, крышка и этикетка PET-бутылок относятся к перерабатываемым отходам, но в большинстве случаев крышки и этикетки необходимо снимать и сортировать, как пластик.
1: Кстати, консервные банки тоже бывают двух типов. Есть стиру – стальные, и алюми – алюминиевые банки, которые часто просят выбрасывать в разные контейнеры. Молочные пакеты тоже нужно утилизировать особым образом. Перед тем, как поместить в контейнер для вторсырья, их необходимо промыть и сложить. Чтобы запомнить все это, может потребоваться некоторое время.
0: Вы правы. В некоторых муниципалитетах просят сплющивать банки перед выносом. Правила в разных местах Японии различаются, поэтому обязательно уточняйте требования в своем районе.
1: В некоторых муниципалитетах могут быть предписаны специальные платные мешки для мусора. Важно помнить, что утилизация мусора сопряжена с определенными расходами.
0: Совершенно верно. Как я уже говорила, правила сортировки мусора значительно различаются в разных муниципалитетах. Сумма, взимаемая за вывоз крупногабаритного мусора, тоже варьируется. Кроме того, в соответствии с законом об утилизации бытовой техники «Каден Рисайкуру Хо», следующие предметы должны выводиться уполномоченными компаниями за определенную плату. Эаком. Кондиционеры, телеби, телевизоры, рейзоко, холодильники и сентакки, стиральные машины.
1: Если вы переезжаете в место, где действуют другие правила вывоза мусора, обязательно как можно скорее узнайте всю необходимую информацию.
0: Вот и все на сегодня.
1: Как вам сегодняшние фразы? Бинто канва до дасебаи деска? Курева нани гоми деска? Запомните и применяйте их. А мы завершаем нашу передачу песней «Ано нацу но мама де», так же, как тем летом в исполнении певицы Миша. До новых встреч!
0: Сайонара!